0: на Апил.
1: Яхан!
2: Дай кай, и сомброжи папе, лено дай кай, винда хешай, вигуау кай, да от...